0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня католическая церковь празднует Пятидесятницу, день, который называют днем рождения церкви, днем огня, днем света, днем, когда Бог стал ближе. Пятидесятница – это не просто воспоминание о событии, которое произошло 2000 лет назад. Это праздник, который каждый год возвращает нас к самому сердцу христианской веры. К тому моменту, когда ученики еще вчера, испуганные и растерянные, вдруг стали людьми, способными изменить мир. Евангелие повествует о том, как ученики были вместе в горнице. Это было время удивительного ожидания, в тишине, которая бывает перед грозой. И вдруг раздался шум, как от сильного ветра. Увидели огонь, который не сжигает, а оживляет. Прозвучали слова, которые каждый понимал, хотя никто никогда не учил их. Это был момент, когда Бог вошел в человеческую историю не извне, а изнутри, когда страх уступил место дерзновению, а сомнение – ясности. Итак, Пятидесятница – это праздник, напоминающий нам о том, что Церковь живет не силой человеческой, не организацией и не традициями. Церковь живет Святым Духом, тем же Духом, который делает слабых сильными, робких смелыми, а обычные слова – словами жизни. Сегодня мы вновь убеждаемся в том, что Святой Дух – это не отвлеченное понятие и не просто символ. Это действие Бога в нас, это свет, который помогает видеть, это огонь, который согревает сердце. Это тихий голос, который говорит, когда мы готовы слушать. Именно поэтому Дух Святой освобождает от страха, от замкнутости. Иными словами, Дух Святой открывает двери, которые мы сами закрыли. Дух Святой дает силы идти туда, куда мы так боялись идти. Дух Святой делает нас способными любить там и тех, где мы думали, что эта любовь невозможна. Сегодня Церковь Христова молится древними словами. «Вени, Санкте Спиритус, et emitte Челитус Лючис Туэ Радиум». «Приди, Святой Дух, и ниспошли с небес луч Твоего света». Это не формула, это дыхание. Это удивительная просьба, которая рождается из глубины человеческого сердца. Приди, Дух Святой, приди в наши дома, чтобы вернуть мир. Приди, Дух Святой, в наши отношения, чтобы исцелить то, что было ранено. Приди, Дух Святой, в наши мысли, чтобы дать ясность. Приди, Дух Святой, в наши слабости, чтобы дать нам силу. Приди, Дух Святой, в нашу церковь, чтобы она всегда оставалась живой, открытой и дышащей Твоим светом. Сестры, братья, Пятидесятница – это праздник, который говорит каждому из нас: «Ты не одинок, ты не покинут, о тебе не забыли, Бог рядом, Бог ближе, чем ты думаешь». Сегодня в этот светлый день воздадим благодарение Богу за дар Святого Духа и отважимся просить, чтобы в этом году этот праздник стал для всех нас началом новой силы и новой надежды. Да обновит Святой Дух лицо земли и сердце каждого из нас, чтобы каждый мог прочувствовать: «Я с тобой, я рядом, я дышу твоей жизни». И да будет так.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: 23 мая в ходе однодневного пасторского визита в Ачерру папа Лев XIV встретился на площади Калипари с мэрами и жителями так называемой «Земли огней» района Кампании, многие годы страдающего от экологических преступлений и загрязнения. Святейший Отец призвал местные общины выбирать жизнь, защищая достоинство человека и общее благо. Никакая несправедливость не может уничтожить красоту этой земли, хотя ее уязвимость требует особой заботы и ответственности. Папа напомнил о семьях жертв загрязнения, с которыми незадолго до этого встретился в кафедральном соборе Ачерры. Он поблагодарил духовенство и мирян, вдохновившихся энцикликой «Лаудато Си» и призывом папы Франциска быть церковью миссионерской и синодальной. В этом краю жизнь противостоит смерти, а справедливость непременно восторжествует, если общество сумеет отказаться от равнодушия, фатализма и привычки перекладывать ответственность на других. Именно эти пороки, по словам Льва XIV, служат питательной средой для беззакония и опустынивания совести. Говоря об экологическом кризисе, Святейший Отец процитировал энциклику «Лаудато Си». «Подлинная экологическая культура не сводится к частичным мерам, а требует иного взгляда экономики, политики и даже религиозности для противодействия технократической парадигме. Именно эта парадигма лежит в основе усугубления конфликтов, гонки за ресурсами, бессилия власти перед властью силы, технологического развития, которое стремится к головокружительным прибылям немногих и остается слепым по отношению к людям, их труду и будущему. Папа отметил важность личного обращения, воспитания граждан и властей. Задача оставить миру лучших сыновей и дочерей важнее любых амбиций в области материального прогресса. А настоящая перемена экономического, гражданского и религиозного менталитета способна оздоровить эту землю и всю планету. Быть ближе к человеческому сердцу, а значит, к Творцу, означает стремиться к более инклюзивному и сплоченному сообществу, менее подверженному маргинализации и поляризации. Лев XIV призвал укреплять союз между гражданами, учреждениями и общественными организациями ради возрождения территории, особо поблагодарив экологических активистов, первыми заговоривших о трагедии земли огней. Папа завершил встречу призывом беречь общий дом и быть стражами, способными увидеть зарю нового времени. Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в апостольском дворце премьер-министра Республики Ирландия Михала Мартина, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению пресс-службы Ватикана, в ходе дружественной беседы в госсекретариате стороны выразили удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Ирландией, обсудили социально-экономический контекст страны, а также отношения между поместной церковью и государством с особым вниманием к сфере образования. Были затронуты некоторые вопросы региональной и международной политики, в частности, в Европе и на Ближнем Востоке, связанные с этим перспективы мира и многостороннее сотрудничество. Папа Лев XIV принял в Ватикане членов Совета папской организации Catholic Extension Society, поддерживающей бедные и удаленные католические общины в США и за их пределами. Папа связал визит американских гостей с приближением Пятидесятницы, напомнив, что именно после сошествия Святого Духа апостолы начали проповедовать Евангелие людям из всякого народа под небесами. Раннехристианские общины строились на братском единстве, молитве и Евхаристии, а их жизнь становилась источником миссионерского свидетельства. В этом контексте папа напомнил об истории Catholic Extension Society, основанной более 120 лет назад священником Фрэнсисом Клементом Келли для поддержки католиков на окраинах Соединенных Штатов. Папа поблагодарил организацию за служение, особенно отметив помощь церкви на Кубе и в Пуэрто-Рико, а также поддержку малоимущих и семей мигрантов в США. Это становится зримым свидетельством вселенского характера церкви и подтверждением подлинности любви к Богу через любовь к ближнему. Святейший Отец подчеркнул, что важно не только помогать людям материально, но и создавать пространство, где человек может испытать радость новой жизни во Христе в повседневной, обыденной жизни.

Первое литургическое чтение сегодняшнего праздника Пятидесятницы заимствовано из книги «Деяний святых апостолов», из главы 2, стихи 1-11. Оно содержит подробное повествование об этом великом событии. Господь перед Своим вознесением заповедал ученикам не отлучаться из Иерусалима и ожидать ниспослания Святого Духа. Церковь, то есть все верующие, как живые члены единого тела, находится в том же положении, в каком находились тогда апостолы, которые совместно пребывали в ожидании своего посвящения на проповедь и на разделение со всеми людьми своего опыта жизни со Христом. Итак, сошествие Святого Духа на апостолов сопроводилось тремя основными знамениями. Внезапно произошел шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, который наполнил весь дом, где находились апостолы. Вторым знамением оказался огонь, сошедший на них в виде разделяющихся языков, которые почили на каждом из них. Третье знамение – это дар выражаться на различных наречиях, чтобы все могли понять их проповедь. Действие Святого Духа выразилось еще и в том, что прежде робкие, боязливые ученики, сидевшие в заперти, вдруг исполнились дерзновения и силы, чтобы выйти к людям и обратиться к ним с речью. Народ же, услышав сильный шум, пришел в смятение и затем стал дивиться тому, что каждый слышал апостолов, говоривших их наречием. Все недоумевали и дивились. И, как часто бывает, некоторые приписали это явление тому, что апостолы будто напились сладкого вина. Если Дух Божий обычно проявлял себя в истории спасения в виде сильного ветра среди молнии и грома, то Он открыл себя также в веянии тихого ветра, к которому человек призван прислушиваться. Ныне же Дух Святый и Вездесущий проявил себя в мощном ветре и в огне, просвещающем каждого человека доброй воли. Этот огонь, который есть сила любви, согревающий сердца и просвещающий умы, истребляет одновременно все наши порочные мысли и желания и очищает нас от всякой скверны, выводя нас из заблуждения к свету разума. И так сама жизнь Божия вторгается в нас, достигает и исцеляет все наши тайные душевные недуги. Это есть сама искра божественной жизни, сообщающаяся человеку, возрождающая, исполняющая его благодати. После сотворения мира и искупления человечества, совершенного Господом Иисусом Христом, то есть после эры Отца и эры Сына, наступила эра Святого Духа, в которой мы и живем. Это время окончательного и постепенного осуществления замысла Божия, который завершится вторым пришествием Господа Иисуса Христа во славе и наступлением Царства Божия. Каждый христианин после принятия крещения получил таинство миропомазания, наложившее на него печать Святого Духа, в силу которой имя верующего вписалось в книгу жизни.

0: Сегодняшнее второе литургическое чтение заимствовано из послания святого апостола Павла к римлянам, из главы 8, стихи 8-17. Здесь апостол освящает жизнь верующего в духе и провозглашает: «Все вы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Однако для этого необходимо выполнить определенные условия, то есть более не жить по плоти, ибо таковые не могут угодить Богу, как замечает святой Павел, который добавляет: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Так апостол призывает верующих умереть для мира сего, лежащего во грехе. «Ибо если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Такая вера лежит в основе нашего упования на будущее воскресение наших тел и на начало вечной полной жизни. Здесь ясно выделяется такая мысль: наша будущая вечная судьба связана с нашей духовной жизнью, то есть с тем, насколько она исполнена благодати и света Духа Божия, дающего нам силу стать сообразными Христу, совершенному Сыну Божию. Сегодня читается также краткий отрывок из Евангелия от Иоанна, из главы 14, стихи 15, 16 и 23b-26, приводящие слова, произнесенные Иисусом во время прощальной беседы об обетовании Духа Святого: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, ибо не видит Его и не знает Его. Воистину, Дух Святый вселился в нас и пребудет с нами вовек. Поэтому Отец и Сын пребудут и сделают себе обитель у нас. Исполнение же заповедей Христовых является основным условием нашей жизни в Боге. Ибо, как предупредил нас Господь, нельзя служить двум господам – Богу и Мамоне».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
2: Лаудетур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Ватикана. Trasmittimus missae celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
6: Celebramos Misam de Memoria Beate Mariae Virginis Ecclesiae Matris, cum prefazione de Maria Forma et Matre Ecclesiae, et Prece Eucharistica Prima.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь празднует Пятидесятницу, день, который называют Днем рождения Церкви, Днем огня, Днем света, Днем, когда Бог стал ближе. Пятидесятница – это не просто воспоминание о событии, которое произошло 2000 лет назад. Это праздник, который каждый год возвращает нас к самому сердцу христианской веры. К тому моменту, когда ученики еще вчера, испуганные и растерянные, вдруг стали людьми, способными изменить мир. Евангелие повествует о том, как ученики были вместе в горнице. Это было время удивительного ожидания, в тишине, которая бывает перед грозой. И вдруг раздался шум, как от сильного ветра. Увидели огонь, который не сжигает, а оживляет. Прозвучали слова, которые каждый понимал, хотя никто никогда не учил их. Это был момент, когда Бог вошел в человеческую историю не извне, а изнутри, когда страх уступил место дерзновению, а сомнение – ясности. Итак, Пятидесятница – это праздник, напоминающий нам о том, что Церковь живет не силой человеческой, не организацией и не традициями. Церковь живет Святым Духом, тем же Духом, который делает слабых сильными, робких смелыми, а обычные слова – словами жизни. Сегодня мы вновь убеждаемся в том, что Святой Дух – это не отвлеченное понятие и не просто символ. Это действие Бога в нас, это свет, который помогает видеть, это огонь, который согревает сердце. Это тихий голос, который говорит, когда мы готовы слушать. Именно поэтому Дух Святой освобождает от страха, от замкнутости. Иными словами, Дух Святой открывает двери, которые мы сами закрыли. Дух Святой дает силы идти туда, куда мы так боялись идти. Дух Святой делает нас способными любить там и тех, где мы думали, что эта любовь невозможна. Сегодня Церковь Христова молится древними словами. «Вени, Санкте Спиритус, et emitte Челитус Лючис Туэ Радиум». «Приди, Святой Дух, и ниспошли с небес луч Твоего света». Это не формула, это дыхание. Это удивительная просьба, которая рождается из глубины человеческого сердца. Приди, Дух Святой, приди в наши дома, чтобы вернуть мир. Приди, Дух Святой, в наши отношения, чтобы исцелить то, что было ранено. Приди, Дух Святой, в наши мысли, чтобы дать ясность. Приди, Дух Святой, в наши слабости, чтобы дать нам силу. Приди, Дух Святой, в нашу Церковь, чтобы она всегда оставалась живой, открытой и дышащей Твоим светом. Сестры, братья, Пятидесятница – это праздник, который говорит каждому из нас: «Ты не одинок, ты не покинут, о тебе не забыли, Бог рядом, Бог ближе, чем ты думаешь». Сегодня в этот светлый день воздадим благодарение Богу за дар Святого Духа и отважимся просить, чтобы в этом году этот праздник стал для всех нас началом новой силы и новой надежды. Да обновит Святой Дух лицо земли и сердце каждого из нас, чтобы каждый мог прочувствовать: «Я с тобой, я рядом, я дышу твоей жизни». И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. 23 мая в ходе однодневного пасторского визита в Ачерру папа Лев XIV встретился на площади Калипари с мэрами и жителями так называемой «Земли огней» района Кампании, многие годы страдающего от экологических преступлений и загрязнения. Святейший Отец призвал местные общины выбирать жизнь, защищая достоинство человека и общее благо. Никакая несправедливость не может уничтожить красоту этой земли, хотя ее уязвимость требует особой заботы и ответственности. Папа напомнил о семьях жертв загрязнения, с которыми незадолго до этого встретился в кафедральном соборе Ачерре. Он поблагодарил духовенство и мирян, вдохновившихся энцикликой «Лаудато Си» и призывом папы Франциска быть церковью миссионерской и синодальной. В этом краю жизнь противостоит смерти, а справедливость непременно восторжествует, если общество сумеет отказаться от равнодушия, фатализма и привычки перекладывать ответственность на других. Именно эти пороки, по словам Льва XIV, служат питательной средой для беззакония и опустынивания совести. Говоря об экологическом кризисе, Святейший Отец процитировал энциклику «Лаудато Си». «Подлинная экологическая культура не сводится к частичным мерам, а требует иного взгляда экономики, политики и даже религиозности для противодействия технократической парадигме. Именно эта парадигма лежит в основе усугубления конфликтов, гонки за ресурсами, бессилия власти перед властью силы, технологического развития, которое стремится к головокружительным прибылям немногих и остается слепым по отношению к людям, их труду и будущему. Папа отметил важность личного обращения, воспитания граждан и властей. Задача оставить миру лучших сыновей и дочерей важнее любых амбиций в области материального прогресса. А настоящая перемена экономического, гражданского и религиозного менталитета способна оздоровить эту землю и всю планету. Быть ближе к человеческому сердцу, а значит, к Творцу, означает стремиться к более инклюзивному и сплоченному сообществу, менее подверженному маргинализации и поляризации. Лев XIV призвал укреплять союз между гражданами, учреждениями и общественными организациями ради возрождения территории, особо поблагодарив экологических активистов, первыми заговоривших о трагедии земли огней. Папа завершил встречу призывом беречь общий дом и быть стражами, способными увидеть зарю нового времени. Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в апостольском дворце премьер-министра Республики Ирландия Михала Мартина, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Петро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению пресс-службы Ватикана, в ходе дружественной беседы в госсекретариате стороны выразили удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Ирландией, обсудили социально-экономический контекст страны, а также отношения между поместной церковью и государством с особым вниманием к сфере образования. Были затронуты некоторые вопросы региональной и международной политики, в частности, в Европе и на Ближнем Востоке, связанные с этим перспективы мира и многостороннее сотрудничество. Папа Лев XIV принял в Ватикане членов Совета папской организации Catholic Extension Society, поддерживающей бедные и удаленные католические общины в США и за их пределами. Папа связал визит американских гостей с приближением Пятидесятницы, напомнив, что именно после сошествия Святого Духа апостолы начали проповедовать Евангелие людям из всякого народа под небесами. Раннехристианские общины строились на братском единстве, молитве и Евхаристии, а их жизнь становилась источником миссионерского свидетельства. В этом контексте папа напомнил об истории Catholic Extension Society, основанной более 120 лет назад священником Фрэнсисом Клементом Келли для поддержки католиков на окраинах Соединенных Штатов. Папа поблагодарил организацию за служение, особенно отметив помощь церкви на Кубе и в Пуэрто-Рико, а также поддержку малоимущих и семей мигрантов в США. Это становится зримым свидетельством вселенского характера церкви и подтверждением подлинности любви к Богу через любовь к ближнему. Святейший Отец подчеркнул, что важно не только помогать людям материально, но и создавать пространство, где человек может испытать радость новой жизни во Христе в повседневной, обыденной жизни.

Первое литургическое чтение сегодняшнего праздника Пятидесятницы заимствовано из книги «Деяний святых апостолов», из главы 2, стихи 1-11. Оно содержит подробное повествование об этом великом событии. Господь перед Своим вознесением заповедал ученикам не отлучаться из Иерусалима и ожидать ниспослания Святого Духа. Церковь, то есть все верующие, как живые члены единого тела, находятся в том же положении, в каком находились тогда апостолы, которые совместно пребывали в ожидании своего посвящения на проповедь и на разделение со всеми людьми своего опыта жизни со Христом. Итак, сошествие Святого Духа на апостолов сопроводилось тремя основными знамениями. Внезапно произошел шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, который наполнил весь дом, где находились апостолы. Вторым знамением оказался огонь, сошедший на них в виде разделяющихся языков, которые почили на каждом из них. Третье знамение – это дар выражаться на различных наречиях, чтобы все могли понять их проповедь. Действие Святого Духа выразилось еще и в том, что прежде робкие, боязливые ученики, сидевшие в заперти, вдруг исполнились дерзновения и силы, чтобы выйти к людям и обратиться к ним с речью. Народ же, услышав сильный шум, пришел в смятение и затем стал дивиться тому, что каждый слышал апостолов, говоривших их наречием. Все недоумевали и дивились. И, как часто бывает, некоторые приписали это явление тому, что апостолы будто напились сладкого вина. Если Дух Божий обычно проявлял себя в истории спасения в виде сильного ветра среди молнии и грома, то Он открыл себя также в веянии тихого ветра, которому человек призван прислушиваться. Ныне же Дух Святый и Вездесущий проявил себя в мощном ветре и в огне, просвещающем каждого человека доброй воли. Этот огонь, который есть сила любви, согревающий сердца и просвещающий умы, истребляет одновременно все наши порочные мысли и желания и очищает нас от всякой скверны, выводя нас из заблуждения к свету разума. И так сама жизнь Божия вторгается в нас, достигает и исцеляет все наши тайные душевные недуги. Это есть сама искра божественной жизни, сообщающаяся человеку, возрождающая, исполняющая его благодати. После сотворения мира и искупления человечества, совершенного Господом Иисусом Христом, то есть после эры Отца и эры Сына, наступила эра Святого Духа, в которой мы и живем. Это время окончательного и постепенного осуществления замысла Божия, который завершится вторым пришествием Господа Иисуса Христа во славе и наступлением Царства Божия. Каждый христианин после принятия крещения получил таинство миропомазания, наложившее на него печать Святого Духа, в силу которой имя верующего вписалось в книгу жизни.

0: Сегодняшнее второе литургическое чтение заимствовано из послания святого апостола Павла к римлянам, из главы 8, стихи 8-17. Здесь апостол освящает жизнь верующего в духе и провозглашает: «Все вы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Однако для этого необходимо выполнить определенные условия, то есть более не жить по плоти, ибо таковые не могут угодить Богу, как замечает святой Павел, который добавляет: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Так апостол призывает верующих умереть для мира сего, лежащего во грехе. «Ибо если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Такая вера лежит в основе нашего упования на будущее воскресение наших тел и на начало вечной полной жизни. Здесь ясно выделяется такая мысль: наша будущая вечная судьба связана с нашей духовной жизнью, то есть с тем, насколько она исполнена благодати и света Духа Божия, дающего нам силу стать сообразными Христу, совершенному Сыну Божию. Сегодня читается также краткий отрывок из Евангелия от Иоанна, из главы 14, стихи 15-16 и 23-26, приводящие слова, произнесенные Иисусом во время прощальной беседы об обетовании Духа Святого. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, ибо не видит Его и не знает Его. Воистину, Дух Святый вселился в нас и пребудет с нами вовек. Поэтому Отец и Сын пребудут и сделают себе обитель у нас. Исполнение же заповедей Христовых является основным условием нашей жизни в Боге. Ибо, как предупредил нас Господь, нельзя служить двум господам – Богу и Мамоне».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 25 мая католическая церковь чтит память святого Григория VII, папы Римского. Папа Григорий окончательно утвердил в католической церкви безбрачие духовенства. Он осуществил реформу, в силу которой право избрания римских архиереев закреплялось за коллегией кардиналов, а собрание кардиналов с того времени стали называть конклавом. Слово «конклав» происходит от латинского выражения «cum clavis» – «помещение под ключом». Идеалом святого папы Григория VII была церковь, независимая от светской власти, способная свидетельствовать миру о Божьей любви. Примером для святого папы был сам Иисус Христос. Проповедуя, он умел приспособиться ко всем слушателям. Именно сдержанность, как душевное равновесие, это великий дар, о котором следует просить у Святого Духа. Папа Григорий VII умер в изгнании в городе Салерно 25 мая 1085 года. Последние слова папы Григория перед своей кончиной: «Я возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, поэтому умираю в изгнании. Ты мой Господь и Спаситель». Новости из Ватикана по-русски.
2: Утром 24 мая папа Лев XIV возглавил мессу праздника Пятидесятницы, напомнив, что сошествие Святого Духа завершает время Пасхи и открывает путь подлинного мира, миссии и единства. В проповеди Святейший Отец обратился к евангельскому рассказу о явлении воскресшего Христа ученикам в первый день недели. Господь показывает апостолам свои

раны, знаки страдания, преображенные славой воскресения. Ученики, запершиеся в горнице из страха, вновь обретают жизнь и радость, когда Господь подходит к ним со словами «Мир вам». Именно там, где были страх и предательство, рождается Церковь, как лона воскресения. Размышляя о тайне Пятидесятницы, епископ Рима выделил три аспекта деяния Святого Духа. Прежде всего, Дух воскресшего есть Дух мира. Этот мир рождается из прощения и ведет к прощению. Христос, которого отвергли и распяли, первым дарует примирение человечеству. Так Пятидесятница становится праздником нового мирного завета между Богом и всеми народами. А священный закон Божий запечатлен в сердцах письменами любви Святого Духа во плоти Христа и в Его теле, которым является Церковь. Второй аспект – дух миссии. По словам Папы, Церковь не только хранит Евангелие, но и является его живой участницей. Получив дыхание воскресшего, апостолы начинают возвещать миру великие дела Божии. Вера во Христа выражается в делах милосердия, а сама община верующих становится знаком обновления мира. Однако не всякая перемена обновляет мир. Некоторые процессы, напротив, ведут человечество к ошибкам и насилию. Лишь деяние Святого Духа преображает историю и, благодаря миссии Церкви, превращает человеческую разобщенность в общение с Богом и между людьми. Третьим измерением Пятидесятницы Папа назвал истину, поскольку Святой Дух является Духом истины. Он созидает единство Церкви в любви Божией, помогая верующим возрастать во взаимопонимании и согласии. Именно Святой Дух защищает Церковь от разделений и от всего, что затмевает свет Евангелия, а Его действия продолжаются через таинства и многочисленные дары, служащие общему благу. Благодаря этому Церковь несет повсюду истинный мир и спасение во Христе. Лев XIV призвал молиться о мире для человечества, страдающего от войн, нищеты и греха, ради спасения во Христе всего человечества. Зло побеждается не человеческим могуществом, а всемогуществом неиссякаемой Божьей любви, напомнил епископ Рима и верил эту молитву заступничеству Марии, Матери Церкви.

0: Перед чтением пасхальной молитвы Царицы Небесной Лев XIV призвал паломников к созерцанию дара Святого Духа, который изливается на Церковь как источник света и силы, сопровождающий верующих в любых жизненных обстоятельствах. Центральным образом в обращении Папы к верным стал Святой Дух, отворяющий двери. Папа сопоставил евангельское свидетельство о запертых из страха дверях горницы, где укрывались апостолы, и повествование из книги «Деяний», где Божий Дух сходит, как несущийся бурный ветер, распахивает эти двери, побуждает учеников выйти и проповедовать благую весть о воскресшем Христе. Епископ Рима выделил три главные двери, которые открывает Святой Дух. И первая из них — это доступ к самому Богу, явленному во Христе Иисусе. Благодаря дару Святого Духа человек обретает истинную веру и понимание Писаний. Святой Дух помогает обрести личный опыт общения с Богом, встретить Его в Иисусе, а не только в соблюдении закона, распознать Его в себе и обнаружить знаки Его присутствия в повседневной жизни. Вторая дверь — это дверь Сионской горницы, то есть церкви. Без пламени Духа церковь неизбежно становится заложницей страха перед современными вызовами, замыкается в себе и теряет способность к диалогу с меняющейся эпохой. Дух Божий распахивает врата церкви, делает ее радушной и гостеприимной ко всем, в том числе к тем, кто сам закрылся от Бога и радости жизни. В подтверждение этой мысли папа сослался на наследие своего предшественника. Как напоминает папа Франциск, мы призваны быть церковью, которая благословляет и ободряет, церковью с дверями, открытыми для всех. Третья дверь — это вход во внутренний мир самого человека. Святой Дух открывает наше сердце, помогая победить эгоизм, предубеждение и недоверие. Там, где пребывает Дух Господень, рождается братство между людьми, общинами и народами земли. Все начинают говорить на одном языке любви, который соединяет и приводит различия к согласию. Лев XIV попросил верующих непрестанно призывать Святого Духа, дабы отворить все запертые двери, открыть для себя заново отцовскую любовь Бога, созидать церковь как общий дом и взращивать мир, в котором воцарится согласие между народами. Подобно первым ученикам, будем уповать на заступничество Пресвятой Девы Марии, обители Святого Духа и Матери Церкви, призвал в конце обращения Папа Римский.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире трудные вопросы. Нас спрашивают, сколько обрядов в католической церкви. Правда ли, что есть и такой, где священник совершает танец во время службы?

0: Действительно, в католической церкви есть большое разнообразие литургических традиций или обрядов. Все они выражают единую тайну посредством различных форм. Церковь, верная апостольской вере, начиная с самой первой Иерусалимской общины и до скончания века, совершала и будет совершать в каждом месте земного шара одну и ту же пасхальную тайну, но с помощью различных литургических форм, которые являются выражением кафоличности, вселенскости, единой Церкви Христовой. Различные литургические традиции сформировались в разных регионах, где распространилась Церковь, но все они происходят от преломления хлеба, совершаемого апостолами, согласно указаниям, полученным от Иисуса Христа. К первоначальной простоте обряда Евхаристии со временем добавлялись новые элементы, относящиеся к литургическим чтениям, молитвам и воззваниям. Именно так рождались различные способы совершения литургии, которые мы называем сегодня обрядами. Критерий и залог единства в многообразии литургических традиций – это верность апостольскому преданию. Эта верность выражается в единстве веры и таинств, обеспеченном апостольским преемством. Итак, католическая церковь как на Западе, так и на Востоке обладает большим многообразием обрядов. На Западе эти обряды объединяются в единую ветвь, называемую латинским обрядом. А на Востоке есть 5 основных ветвей, хотя иногда их объединяют в 3 ветви. Антиохийская, халдейская, византийская, армянская и александрийская традиция. В одной только византийской традиции не менее 14 различных литургических обрядов, и хотя они очень близки друг к другу по структуре, все же каждый из них обладает своей спецификой. Например, католики византийской традиции в Греции совершают литургию по греческому обряду, а католики Украины – по украинскому. В России существует синодальный обряд, разновидность византийского обряда, который имеет свои особенности и отличается как от греческого, так и от украинского обрядов. Нередко люди не различают между этими обрядами, называя византийский обряд греческим. Именно отсюда распространилось название «греко-католики», которые к Греции могут вовсе не иметь отношения, но совершают литургию по чину, соответствующему той или иной разновидности византийского обряда. Термин «греко-католики» не был самоназванием, хотя сегодня многие церкви этой традиции уже сами себя называют греко-католическими. По сути, правильно было бы называть греко-католиками, и писать это слово через дефис, католиков византийского обряда в Греции, которые служат литургию по греческому обряду. Всего в католической церкви насчитывается не менее 29 обрядов. Латинский обряд первоначально был литургической традицией Рима. Затем он распространился по всему Западу. Со временем, вплоть до XV века, римский обряд развивался и претерпел немало видоизменений, а затем был унифицирован папой Пием V в соответствии с решениями Тридентского собора. Небольшие изменения были внесены в римский обряд и в последующие столетия. Так, папа Пий X внес радикальные изменения в бревиарий и в некоторые уставные рубрики святой мессы. В 1955 году Пий XII пересмотрел богослужение Страстной недели и некоторые аспекты римского мессала. После Второго Ватиканского собора произошли более радикальные перемены. Последней версией так называемой Тридентской литургии был мессал Иоанна 23-го, 1962 года, используемый до Второго Ватиканского собора. В 1970 году папа Павел VI реализовал решение Второго Ватиканского собора, что привело к чину мессы, называемому сегодня ординарной формой римского обряда. Наряду с ординарной формой продолжает существовать и так называемый тридентский чин, модифицированный Иоанном XXIII, который принято называть экстраординарной формой римского обряда. Поскольку еще до унификации латинского обряда Тридентским собором в церкви существовали достаточно древние обряды, они продолжали существовать и после Тридентского собора, хотя до наших дней дошло немного традиций, не претерпевших сильного римского влияния. Среди таких обрядов – бракский обряд в Португалии, а также обряды некоторых монашеских орденов, например, обряд премонстрантов, доминиканцев, кармелитов, картузианцев и цистерцианцев. По сей день сохранился амвросианский обряд – литургическая традиция Миланской архиепархии. Он практикуется в Милане и в некоторых близлежащих районах. В конце XX века был введен так называемый заирский обряд, распространенный среди конголезцев. В этом обряде действительно, помимо других многочисленных элементов, значительное место уделяется танцам. Другие же западные обряды были практически полностью поглощены римским обрядом. Что касается существующих по сей день восточных обрядов, то их разнообразие значительно богаче, чем разнообразие западных обрядов. И да, есть среди восточных обрядов и такой, где священники и диаконы, а также в определенные моменты и ассамблея совершают литургические танцы. Это эфиопский обряд.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 25 мая. Католическая церковь чтит память святого Григория VII, папы Римского. Папа Григорий окончательно утвердил в католической церкви безбрачие духовенства. Он осуществил реформу, в силу которой право избрания римских архиереев закреплялось за коллегией кардиналов, а собрание кардиналов с того времени стали называть конклавом. Слово «конклав» происходит от латинского выражения «cum clavis» – «помещение под ключом». Идеалом святого папы Григория VII была церковь, независимая от светской власти, способная свидетельствовать миру о Божьей любви. Примером для святого папы был сам Иисус Христос. Проповедуя, он умел приспособиться ко всем слушателям. Именно сдержанность, как душевное равновесие, это великий дар, о котором следует просить у Святого Духа. Папа Григорий VII умер в изгнании в городе Салерно 25 мая 1085 года. Последние слова папы Григория перед своей кончиной: «Я возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, поэтому умираю в изгнании. Ты мой Господь и Спаситель». Новости из Ватикана по-русски.
2: Утром 24 мая папа Лев XIV возглавил мессу праздника Пятидесятницы, напомнив, что сошествие Святого Духа завершает время Пасхи и открывает путь подлинного мира, миссии и единства. В проповеди Святейший Отец обратился к евангельскому рассказу о явлении воскресшего Христа ученикам в первый день недели. Господь показывает апостолам свои раны, знаки страдания, преображенные славой воскресения. Ученики, запершиеся в горнице из страха, вновь обретают жизнь и радость, когда Господь подходит к ним со словами «Мир вам!». Именно там, где были страх и предательство, рождается Церковь, как лона воскресения. Размышляя о тайне Пятидесятницы, епископ Рима выделил три аспекта деяния Святого Духа. Прежде всего, Дух воскресшего есть Дух мира. Этот мир рождается из прощения и ведет к прощению. Христос, которого отвергли и распяли, первым дарует примирение человечеству. Так Пятидесятница становится праздником нового мирного завета между Богом и всеми народами. А священный закон Божий запечатлен в сердцах письменами любви Святого Духа во плоти Христа и в Его теле, которым является Церковь. Второй аспект – Дух миссии. По словам Папы, Церковь не только хранит Евангелие, но и является его живой участницей. Получив дыхание воскресшего, апостолы начинают возвещать миру великие дела Божии. Вера во Христа выражается в делах милосердия, а сама община верующих становится знаком обновления мира. Однако не всякая перемена обновляет мир. Некоторые процессы, напротив, ведут человечество к ошибкам и насилию. Лишь деяние Святого Духа преображает историю и, благодаря миссии Церкви, превращает человеческую разобщенность в общение с Богом и между людьми. Третьим измерением Пятидесятницы Папа назвал истину, поскольку Святой Дух является Духом истины. Он созидает единство Церкви в любви Божией, помогая верующим возрастать во взаимопонимании и согласии. Именно Святой Дух защищает Церковь от разделения и от всего, что затмевает свет Евангелия, а его действие продолжается через таинство и многочисленные дары, служащие общему благу. Благодаря этому Церковь несет повсюду истинный мир и спасение во Христе. Лев XIV призвал молиться о мире для человечества, страдающего от войн, нищеты и греха, ради спасения во Христе всего человечества. Зло побеждается не человеческим могуществом, а всемогуществом неиссякаемой Божьей любви, напомнил епископ Рима и верил эту молитву заступничеству Марии, Матери Церкви.

Перед чтением пасхальной молитвы Царицы Небесной Лев XIV призвал паломников к созерцанию дара Святого Духа, который изливается на Церковь как источник света и силы, сопровождающий верующих в любых жизненных обстоятельствах. Центральным образом в обращении Папы к верным стал Святой Дух, отворяющий двери. Папа сопоставил евангельское свидетельство о запертых из страха дверях горницы, где укрывались апостолы, и повествование из книги «Деяний», где Божий Дух сходит, как несущийся бурный ветер, распахивает эти двери, побуждает учеников выйти и проповедовать благую весть о воскресшем Христе. Епископ Рима выделил три главные двери, которые открывает Святой Дух. И первая из них – это доступ к самому Богу, явленному во Христе Иисусе. Благодаря дару Святого Духа человек обретает истинную веру и понимание Писаний. Святой Дух помогает обрести личный опыт общения с Богом, встретить Его в Иисусе, а не только в соблюдении закона, распознать Его в себе и обнаружить знаки Его присутствия в повседневной жизни. Вторая дверь – это дверь Сионской горницы, то есть церкви. Без пламени Духа церковь неизбежно становится заложницей страха перед современными вызовами, замыкается в себе и теряет способность к диалогу с меняющейся эпохой. Дух Божий распахивает врата церкви, делает ее радушной и гостеприимной ко всем, в том числе к тем, кто сам закрылся от Бога и радости жизни. В подтверждение этой мысли папа сослался на наследие своего предшественника. Как напоминает папа Франциск, мы призваны быть церковью, которая благословляет и ободряет, церковью с дверями открытыми для всех. Третья дверь – это вход во внутренний мир самого человека. Святой Дух открывает наше сердце, помогая победить эгоизм, предубеждение и недоверие. Там, где пребывает Дух Господень, рождается братство между людьми, общинами и народами земли. Все начинают говорить на одном языке любви, который соединяет и приводит различия к согласию. Лев XIV попросил верующих непрестанно призывать Святого Духа, дабы отворить все запертые двери, открыть для себя заново отцовскую любовь Бога, созидать церковь как общий дом и взращивать мир, в котором

В эфире трудные вопросы. Нас спрашивают, сколько обрядов в католической церкви. Правда ли, что есть и такой, где священник совершает танец во время службы?

Действительно, в католической церкви есть большое разнообразие литургических традиций или обрядов. Все они выражают единую тайну посредством различных форм. Церковь, верная апостольской вере, начиная с самой первой Иерусалимской общины и до скончания века, совершала и будет совершать в каждом месте земного шара одну и ту же пасхальную тайну, но с помощью различных литургических форм, которые являются выражением кафоличности, вселенскости, единой Церкви Христовой. Различные литургические традиции сформировались в разных регионах, где распространилась церковь, но все они происходят от преломления хлеба, совершаемого апостолами, согласно указаниям, полученным от Иисуса Христа. К первоначальной простоте обряда Евхаристии со временем добавлялись новые элементы, относящиеся к литургическим чтениям, молитвам и воззваниям. Именно так рождались различные способы совершения литургии, которые мы называем сегодня обрядами. Критерий и залог единства в многообразии литургических традиций – это верность апостольскому преданию. Эта верность выражается в единстве веры и таинств, обеспеченном апостольским преемством. Итак, католическая церковь как на Западе, так и на Востоке обладает большим многообразием обрядов. На Западе эти обряды объединяются в единую ветвь, называемую латинским обрядом. А на Востоке есть 5 основных ветвей, хотя иногда их объединяют в 3 ветви. Антиохийская, халдейская, византийская, армянская и александрийская традиция. В одной только византийской традиции не менее 14 различных литургических обрядов, и хотя они очень близки друг к другу по структуре, все же каждый из них обладает своей спецификой. Например, католики византийской традиции в Греции совершают литургию по греческому обряду, а католики Украины – по украинскому. В России существует синодальный обряд, разновидность византийского обряда, который имеет свои особенности и отличается как от греческого, так и от украинского обрядов. Нередко люди не различают между этими обрядами, называя византийский обряд греческим. Именно отсюда распространилось название греко-католики, которые к Греции могут вовсе не иметь отношения, но совершают литургию по чину, соответствующему той или иной разновидности византийского обряда. Термин «греко-католики» не был самоназванием, хотя сегодня многие церкви этой традиции уже сами себя называют греко-католическими. По сути, правильно было бы называть греко-католиками и писать это слово через дефис католиков византийского обряда в Греции,

0: которые служат литургию по греческому обряду. Всего в католической церкви насчитывается не менее 29 обрядов. Латинский обряд первоначально был литургической традицией Рима. Затем он распространился по всему Западу. Со временем, вплоть до XV века, римский обряд развивался и претерпел немало видоизменений. А затем был унифицирован папой Пием V в соответствии с решениями Тридентского собора. Небольшие изменения были внесены в римский обряд и в последующие столетия. Так папа Пий X внес радикальные изменения в бревиарий и в некоторые уставные рубрики святой мессы. В 1955 году Пий XII пересмотрел богослужение Страстной недели и некоторые аспекты римского миссала. После Второго Ватиканского собора произошли более радикальные перемены. Последней версией так называемой Тридентской литургии был миссал Иоанна XXIII 1962 года, используемый до Второго Ватиканского собора. В 1970 году папа Павел VI реализовал решение Второго Ватиканского собора, что привело к чину мессы, называемому сегодня ординарной формой римского обряда. Наряду с ординарной формой продолжает существовать и так называемый тридентский чин, модифицированный Иоанном XXIII, который принято называть экстраординарной формой римского обряда. Поскольку еще до унификации латинского обряда Тридентским собором в церкви существовали достаточно древние обряды, они продолжали существовать и после Тридентского собора, хотя до наших дней дошло немного традиций, не претерпевших сильного римского влияния. Среди таких обрядов – бракский обряд в Португалии, а также обряды некоторых монашеских орденов, например, обряд премонстрантов, доминиканцев, кармелитов, картузианцев и цистерцианцев. По сей день сохранился амвросианский обряд, литургическая традиция Миланской архиепархии. Он практикуется в Милане и в некоторых близлежащих районах. В конце XX века был введен так называемый заирский обряд, распространенный среди конголезцев. В этом обряде действительно, помимо других многочисленных элементов, значительное место уделяется танцам. Другие же западные обряды были практически полностью поглощены римским обрядом. Что касается существующих по сей день восточных обрядов, то их разнообразие значительно богаче, чем разнообразие западных обрядов. И да, есть среди восточных обрядов и такой, где священники и диаконы, а также в определенные моменты и ассамблея совершают литургические танцы. Это эфиопский обряд.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 25 мая католическая церковь чтит память святого Григория VII, папы Римского. Папа Григорий окончательно утвердил в католической церкви безбрачие духовенства. Он осуществил реформу, в силу которой право избрания римских архиереев закреплялось за коллегией кардиналов, а собрание кардиналов с того времени стали называть конклавом. Слово «конклав» происходит от латинского выражения «cum clavis» – «помещение под ключом». Идеалом святого папы Григория VII была церковь, независимая от светской власти, способная свидетельствовать миру о Божьей любви. Примером для святого папы был сам Иисус Христос. Проповедуя, он умел приспособиться ко всем слушателям. Именно сдержанность, как душевное равновесие, это великий дар, о котором следует просить у Святого Духа. Папа Григорий VII умер в изгнании в городе Салерно 25 мая 1085 года. Последние слова папы Григория перед своей кончиной: «Я возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, поэтому умираю в изгнании. Ты мой Господь и Спаситель». Новости из Ватикана по-русски.
2: Утром 24 мая папа Лев XIV возглавил мессу праздника Пятидесятницы, напомнив, что сошествие Святого Духа завершает время Пасхи и открывает путь подлинного мира, миссии и единства. В проповеди Святейший Отец обратился к евангельскому рассказу о явлении воскресшего Христа ученикам в первый день недели. Господь показывает апостолам свои раны, знаки страдания, преображенные славой воскресения. Ученики, запершиеся в горнице из страха, вновь обретают жизнь и радость, когда Господь подходит к ним со словами «Мир вам!». Именно там, где были страх и предательство, рождается Церковь, как лона воскресения. Размышляя о тайне Пятидесятницы, епископ Рима выделил три аспекта деяния Святого Духа. Прежде всего, Дух воскресшего есть Дух мира. Этот мир рождается из прощения и ведет к прощению. Христос, которого отвергли и распяли, первым дарует примирение человечеству. Так Пятидесятница становится праздником нового мирного завета между Богом и всеми народами. А священный закон Божий запечатлен в сердцах письменами любви Святого Духа во плоти Христа и в Его теле, которым является Церковь. Второй аспект – дух миссии. По словам Папы, Церковь не только хранит Евангелие, но и является его живой участницей. Получив дыхание воскресшего, апостолы начинают возвещать миру великие дела Божии. Вера во Христа выражается в делах милосердия, а сама община верующих становится знаком обновления мира. Однако не всякая перемена обновляет мир. Некоторые процессы, напротив, ведут человечество к ошибкам и насилию. Лишь деяние Святого Духа преображает историю и, благодаря миссии Церкви, превращает человеческую разобщенность в общение с Богом и между людьми. Третьим измерением Пятидесятницы Папа назвал истину, поскольку Святой Дух является Духом истины. Он созидает единство Церкви в любви Божией, помогая верующим возрастать во взаимопонимании и согласии. Именно Святой Дух защищает Церковь от разделения и от всего, что затмевает свет Евангелия, а его действия продолжаются через таинство и многочисленные дары, служащие общему благу. Благодаря этому Церковь несет повсюду истинный мир и спасение во Христе. Лев XIV призвал молиться о мире для человечества, страдающего от войн, нищеты и греха, ради спасения во Христе всего человечества. Зло побеждается не человеческим могуществом, а всемогуществом неиссякаемой Божьей любви, напомнил епископ Рима и верил эту молитву заступничеству Марии, Матери Церкви.

0: Перед чтением пасхальной молитвы Царицы Небесной Лев XIV призвал паломников к созерцанию дара Святого Духа, который изливается на Церковь как источник света и силы, сопровождающий верующих в любых жизненных обстоятельствах. Центральным образом в обращении Папы к верным стал Святой Дух, отворяющий двери. Папа сопоставил евангельское свидетельство о запертых из страха дверях горницы, где укрывались апостолы, и повествование из книги Деяний, где Божий Дух сходит, как несущийся бурный ветер, распахивает эти двери, побуждает учеников выйти и проповедовать благую весть о воскресшем Христе. Епископ Рима выделил три главные двери, которые открывает Святой Дух. И первая из них — это доступ к самому Богу, явленному во Христе Иисусе. Благодаря дару Святого Духа человек обретает истинную веру и понимание Писаний. Святой Дух помогает обрести личный опыт общения с Богом, встретить Его в Иисусе, а не только в соблюдении закона, распознать Его в себе и обнаружить знаки Его присутствия в повседневной жизни. Вторая дверь — это дверь Сионской горницы, то есть церкви. Без пламени Духа церковь неизбежно становится заложницей страха перед современными вызовами, замыкается в себе и теряет способность к диалогу с меняющейся эпохой. Дух Божий распахивает врата церкви, делает ее радушной и гостеприимной ко всем, в том числе к тем, кто сам закрылся от Бога и радости жизни. В подтверждение этой мысли папа сослался на наследие своего предшественника. Как напоминает папа Франциск, мы призваны быть церковью, которая благословляет и ободряет, церковью с дверями открытыми для всех. Третья дверь — это вход во внутренний мир самого человека. Святой Дух открывает наше сердце, помогая победить эгоизм, предубеждение и недоверие. Там, где пребывает Дух Господень, рождается братство между людьми, общинами и народами земли. Все начинают говорить на одном языке любви, который соединяет и приводит различия к согласию. Лев XIV попросил верующих непрестанно призывать Святого Духа, дабы отворить все запертые двери, открыть для себя заново отцовскую любовь Бога, созидать церковь как общий дом и взращивать мир, в котором воцарится согласие между народами. Подобно первым ученикам, будем уповать на заступничество Пресвятой Девы Марии, обители Святого Духа и Матери Церкви, призвал в конце обращения Папа Римский.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовность.
1: Церковь. Церковь.
2: Церковь. Духовность. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире трудные вопросы. Нас спрашивают, сколько обрядов в католической церкви. Правда ли, что есть и такой, где священник совершает танец во время службы?

0: Действительно, в католической церкви есть большое разнообразие литургических традиций или обрядов. Все они выражают единую тайну посредством различных форм. Церковь, верная апостольской вере, начиная с самой первой Иерусалимской общины и до скончания века, совершала и будет совершать в каждом месте земного шара одну и ту же пасхальную тайну, но с помощью различных литургических форм, которые являются выражением кафоличности, вселенскости, единой Церкви Христовой. Различные литургические традиции сформировались в разных регионах, где распространилась церковь, но все они происходят от преломления хлеба, совершаемого апостолами, согласно указаниям, полученным от Иисуса Христа. К первоначальной простоте обряда Евхаристии со временем добавлялись новые элементы, относящиеся к литургическим чтениям, молитвам и воззваниям. Именно так рождались различные способы совершения литургии, которые мы называем сегодня обрядами. Критерий и залог единства в многообразии литургических традиций – это верность апостольскому преданию. Эта верность выражается в единстве веры и таинств, обеспеченном апостольским преемством. Итак, католическая церковь как на Западе, так и на Востоке обладает большим многообразием обрядов. На Западе эти обряды объединяются в единую ветвь, называемую латинским обрядом. А на Востоке есть 5 основных ветвей, хотя иногда их объединяют в 3 ветви. Антиохийская, халдейская, византийская, армянская и александрийская традиция. В одной только византийской традиции не менее 14 различных литургических обрядов. И хотя они очень близки друг к другу по структуре, все же каждый из них обладает своей спецификой. Например, католики византийской традиции в Греции совершают литургию по греческому обряду, а католики Украины – по украинскому. В России существует синодальный обряд, разновидность византийского обряда, который имеет свои особенности и отличается как от греческого, так и от украинского обрядов. Нередко люди не различают между этими обрядами, называя византийский обряд греческим. Именно отсюда распространилось название греко-католики, которые к Греции могут вовсе не иметь отношения, но совершают литургию по чину, соответствующему той или иной разновидности византийского обряда. Термин «греко-католики» не был самоназванием, хотя сегодня многие церкви этой традиции уже сами себя называют греко-католическими. По сути, правильно было бы называть греко-католиками и писать это слово через дефис католиков византийского обряда в Греции, которые служат литургию по греческому обряду. Всего в католической церкви насчитывается не менее 29 обрядов. Латинский обряд первоначально был литургической традицией Рима. Затем он распространился по всему Западу. Со временем, вплоть до XV века, римский обряд развивался и претерпел немало видоизменений, а затем был унифицирован папой Пием V в соответствии с решениями Тридентского собора. Небольшие изменения были внесены в римский обряд и в последующие столетия. Так, папа Пий X внес радикальные изменения в бревиарий и в некоторые уставные рубрики святой мессы. В 1955 году Пий XII пересмотрел богослужение Страстной недели и некоторые аспекты римского мессала. После Второго Ватиканского собора произошли более радикальные перемены. Последней версией так называемой Тридентской литургии был мессал Иоанна XXIII 1962 года, используемый до Второго Ватиканского собора. В 1970 году папа Павел VI реализовал решение Второго Ватиканского собора, что привело к чину мессы, называемому сегодня ординарной формой римского обряда. Наряду с ординарной формой продолжает существовать и так называемый тридентский чин, модифицированный Иоанном 23-м, который принято называть экстраординарной формой римского обряда. Поскольку еще до унификации латинского обряда Тридентским собором в церкви существовали достаточно древние обряды, они продолжали существовать и после Тридентского собора, хотя до наших дней дошло немного традиций, не претерпевших сильного римского влияния. Среди таких обрядов – бракский обряд в Португалии, а также обряды некоторых монашеских орденов, например, обряд премонстрантов, доминиканцев, кармелитов, картузианцев и цистерцианцев. По сей день сохранился амвросианский обряд – литургическая традиция Миланской архиепархии. Он практикуется в Милане и в некоторых близлежащих районах. В конце XX века был введен так называемый заирский обряд, распространенный среди конголезцев. В этом обряде действительно, помимо других многочисленных элементов, значительное место уделяется танцам. Другие же западные обряды были практически полностью поглощены римским обрядом. Что касается существующих по сей день восточных обрядов, то их разнообразие значительно богаче, чем разнообразие западных обрядов. И да, есть среди восточных обрядов и такой, где священники и диаконы, а также в определенные моменты и ассамблея совершают литургические танцы. Это эфиопский обряд.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!